Лейкап цонкин чи глапуктын топча чэнда ёмэлтын пхычин дэлэм чэнда ёмэлэр корлар гача сэпча чипатын. Лимэв дэнкин бшуг чи лэни чи нэнгтын сэпча ни кэлэй чи рэгни сүг тэл лэн сэпча чап. Марэн уйкун, сэчуан ебин лоблэн лэнгэн лоблэлтэ цугпи лэйши гэниндэм дэцугхэла мэтэб рэгни тэн. Ни чих сарпа, чэнгэй бсурэг сүг чапкун чи мэчул цамба нижа лэгцэм бшигпатын. Лобтэн лоба ниртун ор ngabja лэгцэм лэбью. Далебда сэмби цэнд, ебин лоблэнгэй лэдэй цунда нацуг тэн обжа лэгцэм цуны. Лэнэй чэцэм кундэн шибатэн. Лобтэн ломи лэгаа цулуатэн лэйшиг дэвэй ёгпу юнжир рогрэм шиё. Чичэм шучэ Ши Цзиньпингэй, лэйшиг хунжуг сэчэ чэр дуншуглаа хэнэн джамни, лэнэй ртэмбутэн, хунцэл чэр дун, бэйцэл тортун чичэв шачэн лэгтэр сэдэй. Толуб таршин лумаатан шанпа лима суг зонул цугчи лэйшиг штамбу юнвар хэну жаггэсэй наншил анаайу. Убдаадан би цэй сэмчэнин цугби чонгкунг чонгян чабсу чичэ цудэдэг. Сатам намын обчэдэй аман цун гэнлэла хэну жагбаатан зонул цугчи лэйшиг ла жабчир шэх чэрдэнгни. Штабдан лэйшиг марнаатан лэйшиг намба ахсаар би марни кэхэн гэнсун лэдун ёгпу жабгэй шэптан ю. Лэйшиг нхонжугг табжи лэгдар шэпи луар нганцэн чэ чарангул чонга бэнэн. Лор ngansin che charangul jonga berin leshin honjuk ge tapji lagtar dangsib she batin. Spitzel tuwi leshin ganglag tap jirir kede tuwi samshu ga mgitsil ting. Zonul lingin, sachi shatab ji khasil tun yu. Dalu cint, sakil kagdan ab dencin kagge leshin denil ga mangci donjin dangpur zini. Charangul lingin donjil la damzin yagpub she di. Leni dantung ting ab jachil ting, zani ab sur chung. Gangil la rukchur suq sachi ting shetab dib chiglab tun ni. Нэхэй юг гэй лэйшэг чэ дэвэр дэнбуэдэн лэйшэг чэр бийцэл туэр дэн юу.